0: уллуккут таасунни тусарсаулэрмайоқ CBC укиэртартуунаалор теқарвингаттигут иқалунни уванга Карен пикуяк нақиттайигиллугу таами қаққақ аақиксуигиллутигу сабеоқатоққақ уллуми айпа August 25 2026 мақуқатаксимаин нарлуни иқалунни таксеққаулуни уллаагаару иққуммартиллунга таксииннарниаққуиллуни мақутуинналеққаува аққутистаука қаусеруйуарук камарук симаннерсеққорту исигауяраарни атурови иммагниалертут таккапигиарутигиқаттартавут нунартуармит пиваллиагют пигиарутигинеарлутигут аммалу оқалимаақарталилорсимагама оққаусииттукингиннит оқалимаарниарлугит иглүрингмиутармит аклунаалиорнэрмит угчуу кисингани санайумит санақаттартумила ниллиатиттинеарлута амматтаоқ иннармит синнактулерсимаяминик униккаартоқартиллугу тусаанеарлутигу амматтаоқ нипитоқ пагнертуурмиу ингерти ингериартулуорсимагмат аперсортаутиллугу ингиусеэгаққаттартагиннит тусарсаунеэриллуни тусарнаакатарулуйарлуталу амма пиваллиаюдерийине қинеқаттаратта тамаане иқарумиутаагувит пиваллиаюдерийуннарасугиллутиллу Pivalliayurigingorumagovit aqqiksuiyivut oqaaravvigiyunnartait 9796123 ammattoq eqaluktuuttiarmit pivalliayurigiyitaareaqarilluta tikiqartuarmillu ammalu iglurikaartugmit taqqa pivalliayurigeqattartutta akilertauqattarmata pivalliayurigiyaraangamik ati uktoruluyaqattaritti кесэнили пиваллиаюлерийиу жорсемангиккалуарувит кануиннаянгиттоқ аммалу униккаанит аперсугаксанит канутуиннаттиақ инуит илеққусингиннит инуит пеққусингиннит инуит қауйимаятоқангиннит униккааниллу непилиориумаюгут оффаруни мерсорниу миксаанут канақ илинниартиттиюманнерувит амаусеорнэрмиллууни камилиорнэрмиллууни қисилеринэрмит аммажу амилеринэрмит амматтаоқ тааккуа пингуарутоқатталуортут аяраарнеқ тукту саунингани кисуиккаарккиаа кисумиккиаарккуа таиюй ниллиасуунгуллути уитсаарлути қауйимавиги таами илаатусарсаулути маунатусарсаулути
1: илаатааккуа сииққунганиингаарпаллиуниккуа тиккуа нипими қану ниджааджутерулуи
0: ии теккуа Ekai.
1: Ei puhui kun maarittuun, eli kiskuttiin niin
0: aamalla. Kisumi kiaan ikua täyjäyjyi.
1: Puhui kuttuun, eli on niili atingani.
0: Ehi, gli inukti tuu kattattia kuhun nerannu taami.
1: Niin, jaa, sydi
0: juttu. Kisu arjukurui puhui kun akku jengittui puhui kun narsiju. Tämän naukarua ilinneerti toukkannerun narutta. Тамаккунинга кисутуиннаттианит пуигорсимаяттинит налуяттинит қауйию мақаттарлуарпугу илиннеартиттиюннарнерувит униккааруннарнерувиллууниит нипилиортоуюннартутит оқааралутит 8679796123 исабеомут оқаромалут таккуа тава уллумит тусарсаунеартут тусарнаа катарулуйарниаратта pigiaqutigiqattartafut taakku anunarjuamit pivalliajut pigianginninngannit tusarneriauqattartumit tusarnaarniaqatta tusarnerigoviuk aaba tusarnaaqattarneruviuk momernearputinai

0: ma inuit ilangit takutitawqattarsimang mata sinnaktukkut tannari sinnaktuqtaminit takutitawnerilersimayangannit sakiaseqaunnaq uppirusullunilu tamanna takutitawnerilersimayanga sinnaktulersimayanganit unikkaartillugu тунгасуктинниагаттику уллуми пиппаллиа юлерийеққариаққаруарлута таигна пиппаллиа юлериллуартоқ киуйуннаққаунгиммат оқарутиилааникку нуналигниттау пиуйунниикката аттармиг мата кисеанилеқауппат пиппаллиа юлериеқарниартуку теққаитиккиакканерлунга уллуми питақангиммат таанане пилиортауққауйоқ тунгасуктилаумилавулле
1: Kauma joutuu paniikkiin. Tämä oli minun tarunaumman.

0: Ойын мейдан насаки асеқаунақ уллаани билиортуйуннэрсеққаууйоқ уникаарумэннеровит нибилиортуйуманнеровит 1888896 3135 аммару 9796151 нибилиориуннаттиартугут синнактуумасорсиманнеровиллунит фалуни виуатурсимаянганнит уникаарумэннеровит илинниартиттиюманнеровиллунни иттуру аннэрмиу пагнэртуурмиу аперсортаутиллугу инуйуннэрсималэртугалуа Moses Atakuyuk taken in 1989 руйунгмит нипитоқақ таана тунгасуктилаурмилавут ингикатагниармаллу қаууйманиарпуси
1: кэмали тусааниармажугутсули тусааниармажусилаа татсуманни яутилиоварятсуманормит симамматик таакко апаннатуурмиу таа нулиари иттурукку аннэрмиоқ таакко тама утерпаллиалертиллуги татсумани 1984 утиллугу тапуга таусуннимму пулаагаалорсимамматик тамана кануиттуунерилаортанга таунунга нитжаутилиоқартсуматиллуги ингеқаттараатсуматиллугингила таунунга тукисигиалорсимаммигаттигу амал тамаани ингеқаттарнеқутигимига таманна нипилиорнерила ила нитжаутилио паллиалертиллуги таакко ингерутигиаминингик тусарсауниармата аанналу има окакатигекулуйарпаллутигулу лорсимагаттигу унну маана тусарсауяканернаамата таппууна таммаарутик
2: ни ингиусерни хулитуиннаугалуани пилериахалауратта има сивуллерпаами нипилиортута куккитапаартахартуну ингиттараттигу таама кигонгагу нериартулаартута таммарсимагаланнингиллу аммалу наамманаартарсимангиннингит аақисортаагуяканитталериг аақигиртаагуннилимаагинни таакани асутигиинналарту гумаа сатсимугалаттугу уннуккун
1: тайма уллунилеқатсиник таймадолоорпуси
2: уллуматаусерми таама сутигилаартугу такаани аатуаами
1: ila tamanna ila taqwa ni jaw sa ni jaw si yatta kartu si taun na kalu na ni itay mo di taqwa ila ingi kali ay si amisukal na ni ingi kali ulog pusi
2: kuli na magay ulog mata kuli ingi lao tu mata ni kun na kalu wati lugi ila naliyuk ko magasi majabu kuli ulog kalu wati lugi kuli tay ko na magay ulog mata kuli tu na ni ni jaw tu ila ni jaw tu bukay tu ingi lao tu
1: Tema kai sebelum kami ingin mengasingila tema mana panggil si macam asik fikiran macam orang kita kuninga sulit anak sahaja tu nak tidak apa sahaja tu nak tukur tahun ini nak dapat sini teman dan teman nak kau berang tu baru mat tema mana fikiran nak segera kau sekali ingin kau mahu sini dah hilang ingin mengerti sih.
2: Ini kan sebelum kami ingin asingila tahu asil. Kangus orang ni, time itu lah. Tapi ingat saya kalau sama jaga siul lupa ingat ni atau tak kuat ni jauh tim ni atau ingat lah macam tu. Macam hati ke hati tu ko makua kan ni tak kawan nak tu bit. Isi main nak cipta tu jasa umur mata. Ima isi malu ke hati ke hati kadang kali alat disukai itu luti time itu semua mata ikut. Macam isi malu alat lugu. Ingi kali alat sama jaga ingi kain ni atau